далее, углях, команда, то есть для того, чтобы у тебя появилась теплая вода. То есть в первую очередь должна быть вода, потом уже все остальное. То есть, ну, что еще могу сказать?

0: 220. Потом было вот, наверное, раза 2-3 так, что на 3-4 минуты включалось и насосы, и холодильники, и так далее. Но потом вот, наверное, со вчерашнего уже обеда никаких признаков, по крайней мере, у нас, это вот даже Нинки, ничего не было. Смотрим, похоже вокруг. Но вот что видим, например, за Рудаминой, вот за Скадишками, есть пропионечки, где-то около часа назад у них электричество уже появилось. Сначала нам обещали, что его починят до... То есть сегодня, потом вот завтра, последние новости, которые нам вчера мы получили, это 27-е. То есть ждем, смотрим.
1: А вот что оказалось самой большой проблемой? Воду можно нагреть, да даже на том же костре или там у кого-то горелки.
0: Ну, то есть смотрим так. Например, вот у нас насос, то есть, соответственно, вода приходит из скважины. То есть, естественно, подачи воды никакой нет. Плюс вопрос биоканализации и все, что связано, скажем так, именно с фекальными вопросами. Вот тут сразу возникает существенная проблема, потому что все, что касательно, скажем так, там, вот электричества, ну, понятно, там, вечером, либо там, если в ночное время, есть фонарики. Главное подзарядить телефоны. Например, вчера была возможность в Синюни у нас подзарядить телефоны. Мы еще просто ездили на работу, в офис. Вчера просто подзарядили телефоны, в город ездили, то есть подзарядили телефоны, подзарядили компьютера и все остальное. Но, наверное, самое большое, наверное, сложность — это именно вот вода и система канализации.
1: А холодильник?
0: Это мы не открываем, наверное, с субботы. То есть и холодильник, и морозильные камеры. То есть, скажем так, внутри семьи мы уже поговорили, что если в течение 72 часов ничего не сработает, ну, в принципе, то есть все, что там будет, то есть ты можешь уже списывать и тогда готовиться уже подавать обращение в ЭСО на возмещение компенсации. Потому что как бы тут мы вот холодильник, как только вот все началось, поняли, что открывать его, скажем так, крайне будет невыгодно нам же самим, поэтому стараемся температуру оттуда не выпускать. Ну вот он, то есть мы им не пользуемся в настоящий момент, это действительно проблема, но... Переходишь тогда на огород, то есть помидоры, огурцы, ешь все только свежее. Ничего там такого, как, допустим, там молока, творога, то есть все, что необходимо, требует температурного режима, уже, то есть ты использовать не можешь.
1: Но сейчас мы уже можем говорить о том, что жителям частного сектора жить без электрогенератора практически невозможно.
0: Я бы сказал, что вы очень слабо взяли. Электрогенератор на сегодняшний момент, если он не промышленный генератор, который, допустим, дает 8-10-15 киловатт, а, допустим, если мы говорим вот про стандартные генераторы, там 2,2, допустим, киловатта и чуть больше, благодаря этим генераторам, ну, хорошо, ты можешь, если у тебя отдельно от всей системы, например, ну, то есть насос запитать, а там подкачать воду, ты, то есть тогда да. Но, например, если у людей единые энергосистемы, системы умных домов, полностью управление, которое завязано на мозг умного дома, на телефоны, на апсы и все прочее, здесь уже следует говорить о том, что нам стоит концептуально пересмотреть такое понимание, как субсидии не только солнечных батарей, но солнечные батареи плюс инверторы плюс накопители. Если долгое время у нас были действительно субсидии на солнечные батареи, то все вот эти станции плюс инвертора, то нынешняя ситуация четко показывает, что энергетическая независимость появляется только когда у тебя единая система. А тут должен быть, значит, батарея, инвертор, накопитель как минимум 1-2 в среднем, где-то до 10 киловатт, и тогда вот вместе с ними за компанию, вкупе, как резервное решение, которое бы позволило бы так плюс-минус 72 часа, может быть, там чуть больше, а тогда уже может быть, допустим, генератор. Тогда да. То есть этот вариант однозначный. Прошлая буря показала, что генераторы, они необходимы. Нынешняя буря четко показывает, что независимо от того, как и насколько активно работают службы, что происходит, без собственного включения и без собственных вот таких резервных решений это почти невозможно.
1: Ну, после такого опыта, что теперь нужно обязательно держать дома?
0: Ну, вот, например, я могу сказать так. Если мы говорим, что, допустим, у людей нету той системы, скажем так, именно управлением дома, вот как я перечислил, просто, допустим, есть водный насос, там, скажем так, холодильники, там, допустим, морозильник, камеры, еще что-то, генератор. То есть бензиновый либо дизельный генератор, и тут уже нужно высчитывать его мощность в зависимости от того, какие агрегаты у человека используются. Это первое. То есть

0: действительно необходимая вещь, просто насосы необходимы. Дальше, вот, например, прекрасно все понимаем загруженность сейчас и у ЭСО, и у пожарных, и у прочих, скажем так, спецслужб, действительно, она очень большая. Соответственно, вот нам вчера, допустим, с сыном просто пришлось брать с собой пилы, брать крупные такие большие секаторы с длинными ручками, и просто идти расчищать дорогу, чтобы можно было бы выехать. Потому что было повалено немало деревьев, то есть несколько часов, как говорится, на свежем воздухе. Поэтому пила, топор, крупный секатор, именно не вот этот мелкий, как в руку берешь, а вот крупный, у которых именно уже ручки, они позволяют перерезать ветку, допустим, там где-то, не знаю, там 5, 6, 7 сантиметров. То есть это вот вторая вещь. Естественно, в этой же ситуации, о которой мы говорим, нужно понимать, что должна быть какая-то посуда, которая позволит готовить на костре. То есть, может быть, какая-то алюминиевая посуда, чугунная посуда. То есть, то, что позволит тебе готовить на открытом огне, эмалированная, как вот старые были раньше баки, кастрюли, для того, чтобы греть воду, даже хотя бы помыться и так далее и тому подобное. Фонарики. Я советую, чтобы было хотя бы один фонарик на одного члена семьи. И в идеале сейчас есть такие очень хорошие решения. Есть фонарики, в которые вставляется батарея. Он также может заряжаться от розетки и также имеет маленькую солнечную батарею. У нас вот, например, такой есть. Это очень хорошее решение. Достаточно дает света. И плюс, скажем так, может быть еще фонарик, у которого есть магнитная подложка. То есть, в смысле, есть какие-то металлические детали. Еще где-то как-то можно просто его тоже использовать. Вот, то есть по фонарику на члену семьи и поддерживать это в таком варианте. Там, допустим, там, например, ведра, либо баки какие-то, например, вот вчера, например, была цистерна с водой в Скадишках и в Рудамине, то есть можно было набрать, допустим, питьевую воду. А, например, вот сегодня, когда тоже участие людей вот в нашем округе включили подачу воды, точнее, включили электричество, люди сразу стали делиться, что, то есть, если кому-то из соседей нужно приехать, либо подогреть еду, либо для маленьких детей что-то погореть, приготовить, либо просто воды набрать, то есть просто приходите, делитесь и так далее, и тому подобное. То есть.
1: Сообщение вчера жителей Вильнюса и Вильнюсского района получили о воде. Что знаете о соседях? Может быть, о тех, кто живут не только в частном секторе, а может быть, в многоквартирных домах в Вильнюсском районе? Что-то известно вообще? Ну, вот, у всех, ну, например, нет электричества?
0: Вот, что, ну вот, например, ситуация очень, очень разная. Например, вот могу сказать, что постоянно наблюдаю за новостями, которые вот в Скадишке, Рудамино, Немеже с Дорожининкой, Клони и Парапионечки. Допустим, Парапионечки сегодня электричество включили. А в Скайдишке вчера было так, допустим, та же самая улица, в одном доме электричество есть, в других домах электричества нет. Почему? Ответить не могу. Но люди, допустим, вот делятся информацией. А есть, например, часть вот домов тоже наблюдали вплоть до Новой Вильни. Там, допустим, есть кварталы, где электричество полностью пропало, а есть кварталы, где электричество было. То есть тут тоже нужно понимать, то есть что повлияло на такое. Например, вечерами проезжает тот же Немежес, вот он полностью темный. То есть вот кроме, наверное, подсветки именно фонарей на улице, все остальное, то есть такой вот, как говорится, городочек во тьме. У большинства ситуация то есть одинаковая. Но вот, например, недалеко от нас есть вот два тоже поселка, Станкутичкис и Толкотичкис. В Станкутичке с электричества не было и нет, а в Толкотичке давно даже не пропадало. Хотя расстояние, наверное, километра полтора. И, по идее, то есть должны быть идти даже те же электролинии. Может быть, они разные. Может быть, так это разный выход, еще что-то. То есть, ну, например, вот с практики вот тоже вот ситуация такая. Соседи сейчас, вот кто с генераторами, то есть, соответственно, воду держат. А если люди постарше, людям помогают. То есть тут действительно очень прям вот видно, как сообщество делится информацией, поддерживает друг друга, помогает. Большинство в самом начале решило вопрос по принципу сам за себя, то есть обустроил у себя дом. Знаете, как в самолете. Сначала одеваешь, как говорится, маску кислородную себе, потом ребенку. Так вот здесь вот та же самая история. То есть как бы сначала обеспечили, как говорится, себя жизнедеятельностью, потом стали выяснять, что у соседей, у там близких, вокруг, рядом и так далее и тому подобное. То есть видно, что люди очень активно делятся, друг другу помогают, чем-то подсказывают, присылают информацию. У кого-то появляется, например, там вот электричество, говорит, у нас уже появилось, если кому-то нужна там вода или еще что-то, сразу обращайтесь, приходите, просите помощи, с удовольствием поможем.
1: Говорил житель Вильнюсского района Андрей Руданов. Сильный ветер и ливни, обрушившиеся на Литву в выходные, повредили электросети, в результате чего без электричества остались и часть базовых станций мобильной связи. Телекоммуникационные компании сообщают, что в понедельник по-прежнему не работает около половины станций, затронутых бурей. По словам члена Совета службы регулирования связи Дариуса Кулешуса, больше всего от непогоды пострадала связь в восточной, центральной и южной частях Литвы. Он говорит, что пока нет данных о населенных пунктах, где невозможно было бы дозвониться по единому номеру экстренной помощи 112. При этом Кулешус не исключает, что такие места могут быть. Министр транспорта заявил, что последствия непогоды затронуло около 400 километров железнодорожных путей. Из-за экстренного торможения пришлось вывести из эксплуатации 4 пассажирских поезда, сейчас они находятся на ремонте. С проблемами столкнулись и компания по управлению воздушным движением «Оронавигация». По словам Юроса Таминскаса, из-за перебоев в работе базовых станций частных телекоммуникационных компаний сейчас не работает одна из систем наблюдения за воздушным пространством. После того, как из-за бури несколько сотен тысяч потребителей остались без электричества, министр энергетики Лукас Савицкас заявил о необходимости ускорить перевод линии электропередачи под землю в лесистой местности. По его словам, это дорогостоящая мера, поэтому применять ее можно прежде всего на приоритетных участках. В самоуправлении Козлы-Руды из-за последствий бури объявлена экстремальная ситуация. По словам мэра Мантаса Варашки, без электричества по-прежнему остаются около 1200 потребителей. Это может означать, что электричества нет у почти 4000 жителей. В отдаленных населенных пунктах людям не хватает воды, продуктов питания и лекарств. Самоуправление обратилось за помощью к военным. Некоторые опасные участки закрывают из-за поваленных деревьев. О масштабах материального ущерба пока не сообщается. Президент Гитанас Наусета назначил адвоката Людвико Мяшкоускайте членом Совета ЛРТ. Об этом сообщает президентский дворец. Мяшкоускайте – юрист и адвокат, специалист в области медиаправа, прав человека, конституционного, гражданского и уголовного права. Она также является доцентом Вильнюсского университета и университета Миколаса Рёмериса. В 2004 году Мяшкоускайте была награждена медалью ордена великого князя литовского Гедиминаса. В Совете ЛРТ она сменит Гедрюса Ютявичуса, который ушел в отставку в марте. Президент выбирал из двух кандидатов. На место в Совете ЛРТ также рассматривалась и кандидатура юриста Витиса Туроніса. Последний опрос показывает, что почти половина жителей Литвы положительно оценивают то, что Ингу Ругинене на посту премьер-министра сменил Миндауга Синкевичус. Опрос по заказу ЛРТ провела компания «Балтия Сиримы». 3 из 10 опрошенных оценивают смену главы правительства отрицательно. Остальные не имеют мнения по этому вопросу. Наиболее положительное решение воспринимают избиратели социал-демократов. Больше всего недовольны сторонники Зари Нямунаса. При этом политологи по-разному оценивают, как уход с поста премьер-министра отразится на дальнейшей политической карьере Инги Ругинене. По мнению Римы Урбонайте, в глазах избирателей она не справилась со своими обязанностями. Тем временем профессор университета Витутаса Великого Лаура Сбелинис, напротив, считает, что почти год работы во главе правительства укрепит позиции Ругинене внутри партии. Украина отмечает День независимости. 35 лет назад, 24 августа 1991 года, страна освободилась от советской власти и провозгласила независимость. Сегодня Украина продолжает защищать ее в полномасштабной войне, которая длится уже 4,5 года. В украинской столице сегодня также проходит встреча так называемой «коалиции желающих». После начала полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну. Многие из них уже несколько лет живут и работают в Литве, но по-прежнему связывают свое будущее с Украиной. Медсестра общей практики из Йонавы Оксана Мицель приехала в Литву после начала войны. О том, как проходила ее адаптация, какой стала ее жизнь здесь и с какими надеждами она думает о возвращении в Украину, в нашем следующем материале.
2: Я приехала из города Новая Каховка, Херсонская область, это юг Украины. Наш город был оккупирован в самые первые дни войны. И в апреле 22 года мы с семьей решили выехать из города, потому что стало уже совсем небезопасно. Сначала я уехала на Западную Украину. Там побыла, так как муж у меня оставался еще на оккупированной территории. И выезжать он уже смог с последствий только через территорию России, потому что русские закрыли все КПП. И он уже выезжал с территории России. И в 23-м году мы оказались в Литве. У него здесь работа. И, соответственно, я приехала сюда к нему. Сразу же подала документы на получение лицензии, стажа.
1: Ну, профессия медик вообще.
2: Я медработник по образованию. Я акушерка. У себя дома я работала в акушерском отделении. Поэтому терапевтическое отделение для меня немножко новое. Подала документы на получение лицензии, у меня всех навыков и документов

0: документов и аккредитации хватило для того, чтобы быстро это получить. И получив лицензию, я сразу же пришла сюда, в Йоновскую больницу, и меня так радушно встретили. И сразу же Лайма провела меня по больнице. У меня была личная встреча с директором больницы Гедеминасом Романаускасом. Он меня ввел в курс дела, рассказал про больницу. Так радушно они меня встретили. Меня прям сейчас говорю, мурашки по коже, да. Ну и, в принципе, она меня сразу привела в это отделение. Если вам понравится, пожалуйста, мы не против, а я только за.
1: И вы сразу приехали, сразу получали лицензию, в смысле о том, что все-таки будете тут работать.
0: Да, я хотела работать по специальности, тем более я как бы немножко зондировала почву, слышала то, что, в принципе, неплохо берут наших украинских девочек на работу в медицинской сфере. Вот. И, в принципе, вот с февраля 2024 года по сегодняшний день, слава богу, да, я работаю на благо Литвы. Устроившись сюда, конечно, многие навыки, девочки, такой коллектив, благодарим, конечно, я адаптировалась очень быстро. Принцип работы, в принципе, с украинской системой схожий. Есть некоторые отличия, так как тут, наверное, финансирование более стабильное, более обширно. У нас нет столько лекарств и столько инвентаря, так скажем. Но у нас была неплохая, в принципе, больница в Новой Каховке, схожая с Йоновской. А так принцип работы похож, но была специфика. Там гинекология женщины, здесь отделение тяжелое в плане эмоционально, психологически, ну и физически тяжеловато, потому что это паллиативное отделение, это отделение геронтологии, тут своя такая специфика, немножко надо мне было привыкнуть.
1: Для того, чтобы устроиться на работу и вот все эти лицензирования пройти, необходим был литовский язык на каком-то уровне?
0: Да, я проходила курсы литовского языка, на тот момент я жила в Шауляе, я там от биржи труда ходила на курсы, но курсы были не длительные. И девочки, которые имели хоть какую-то базу, допустим, работая какой-то период времени, общаясь с литовцами, минимальную базу имели, у них шли дела получше, конечно. У меня было это посложнее, но я старалась, и там типа зачета было, я сдала, в принципе, было все успешно. Сложный язык, сложный, да, многие слова было сложно не то чтобы прочитать и выговорить, и первое время я устроилась сюда на работу, мне были непривычные фамилии, я сложно их выговаривала, да. Сейчас со временем по чуть-чуть, я все-таки учу литовский язык, я больше понимаю, но меньше говорю.
1: Вы интегрировались в литовскоязычную как бы среду, и ваши знакомые, окружение литовцев?
0: С украиномовными девочками я общаюсь, где мы общаемся? В маникюрных салонах. Там мы собираемся, да, сферы услуг где-то пересекаемся, так друг с другом общаемся. Если кому-то нужно обратиться, то мы перезваниваемся, созваниваемся, списываемся, вот так вот.
1: Сталкиваетесь ли вообще еще с какими-либо сложностями в жизни в Литве? Вопрос легализации у некоторых вот вызывает такую тревожность, потому что каждый год как бы продлеваешь этот вид на жительство. Люди говорят, что это ощущение неопределенности. Чувствуете ли вы это?
0: Наверное, нет. Не знаю. Как-то я не задумывалась, то, что это продлеваться будет, не будет. Но в любом случае, если вдруг окончится время пребывания наше в Литве, то мы будем с радостью возвращаться в Украину, потому что будем там где-то обосновываться. Может быть, это будет новое место жительства. У меня родители на Западной Украине живут.
2: Не выехали и не хотят.
0: Они приезжали сюда, в Йонову. Им очень понравилось. Они прям восхищены Литвой. Но уезжать они не хотят. Поэтому в крайнем случае, если вдруг так случится, то будем возвращаться в Украину и дальше, наверное, по Европе мы нигде не поедем.
1: Что вам помогает сохранить в целом такой боевой позитивный настрой? Что вас держит на плаву?
0: А что держит на плаву? Даже не могу вам сказать, что держит на плаву. Наверное, настрой на то, что... Я не знаю почему, но я внутренне уверена, что это должно все-таки закончиться справедливо, да, так как это должно быть. И, наверное, ожидание лучшего конца держит на плаву меня. А так, конечно, каждое утро у меня начинается с новостей. У меня сын старший в Днепре привык. Он говорит, я привык уже к этому. Я уже слышу по... Вижу по новостям, по звуку, по сирене. Я уже понимаю, стоит ли лечь по спать, то ли стоит спуститься в паркинг и переждать тревогу там. Они уже там адаптировались. Действительно, дом есть дом, и привычнее, не то чтобы менталитет, но привычная жизнь там. Будем возвращаться по окончанию боевых действий. Хотя мои родные не все в это верят, а я почему-то уверена, причем я уверена, что деоккупируют левую часть.
1: Говорила в Юнове работающая медик Оксана Мицель. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, возможен туман. Ветер западный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на взморье 14-16 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевич-Утя. Далее в программе Литовского радио передача «Венкартиня планета». Сейчас 16 часов 28 минут.
3: Kita stotelė – Vilnius Tech.
4: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27-ą, rugsėjo 23-ą dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilnius.lt. Projekto partneris LRT.
5: Rugpjūčio 22-osios 30-osios naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
6: Tai kaip pavarą paniekęs?
5: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
6: Agirdi, pasileis plaukus.
5: Daugiau informacijos naktys.lt.
7: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą – mūsų istoriją. Ir pasakotume ją – mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
8: LRT radijas.
9: Sveiki, su jumis Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Tamborin. Romas Šležas, Amerikos lietuvis, pačioje aplinkosaugos judėjimo pradžioje šioje šalyje sukūręs tris aplinkosauginius filmus. Vienas jų pasakoja apie korupciją ir aktyvistų bandymą apginti upę nuo ją niokojančio projekto.
10: Blogiausia, kad tai, ką pavaizdavome šiame filme, vis dar vyksta. Niekas nepasikeitė. Tik projektai yra didesni.
9: Tuo metu dokumentinis filmas Vandens žmonės tapo ekologiniu filmo žanro klasika. Jis pirmą kartą parodytas National Geographic draugijos iškilmingame vakare Vašingtone.
11: Romas ieškojo tiesos ir teisingumo. Tai, žodžiu, aš manau, ir tas atsispindi jo filmuose ir šituose apie aplinkosaugą ir vėlesniuose.
9: Apie visą tai klausykitės artimiausią pusvalandį.